0: Ти вже 30 літ.
1: Політі у найбільшій дружбі. Роберт Рошка.
2: Іскрено, я сам се мало бав, да вам не бо шит, зато кер зало фушава оба, не, я сам се веда болко от она. Песня ми е зло кратка, не? Мислим, могоче вам е цело зарад тега вшич, кер е кратка, да е хитро вертик. Гледам, учерия сам добил на мое велико пресенечение највеч позитивних отзивов до слей, да е бейпери сам рез худа, правите у добрем смислу худа, не? Абак, докър са то писали послушавци, сам цело мислил да сам могоче до дела Норса, не? Побам е тут пар колего приват написал да е песен закон. Гледам, ми два зало сва река да би надила приредба енега полетнега хита, га преведла в словенщино. Jaz sem, moja ideja je bila, da bi mu dodali harmoniko, meni se zdi, da harmonika vedno žge. In po krajšem razmisleku smo ugotovili, da enostavno moramo tole pesem zbrati in narediti priredbo, ne zato, ker je pač hud hit tega poletja.

0: То ли как слышите, то я гармоника. Стоп. И то не крена гармоника, то Роберт Готер. Я. Световни рекордер в игранию гармоника. И я, скупе с ним смо постигли видеоспот. Я, любо е забавно, и я сам га ми смасирал. Не спрашивай за кай.
1: Шоу Домо. От 2 до 6 на Радио 1.